Та жиеда пурпурини довенок. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.